0: Мишика, смытые в сортире, им лес, зачищен учириковый недопуск, феминистки отправлены в декретный отпуск. Освободи, освободи, освободи, брусчатку, освободи, освободи, освободи, брусчатку. Когда не поздно стать госпожой, дубинки заряжены, крики все громче, разомни мышцы рук и ног, полицейский лижет у тебя между ног. Освободи, освободи, освободи брусчатку, освободи, освободи, освободи брусчатку.
1: Здесь вообще какая-то хуйня творится.
0: Египетский воздух полезен для легких. Сделай тахрир на Красной площади. Проведи бой людей среди сильных женщин. Найди на балконе лом, освободи брусчатку.